0: Представими. Добытьмут твой дро. Да чем гагасрут райбечнеба прессис пурцлебзе. Теори темеби. Нишнуованные акцентеби. Саинтересу респондентеби. Анализы. Да аргументеби.
1: Представими. Ховыл самушал пресс. Отца-отца дат хутбутсутсе. Ган